0: отвратительным на всякий случай зоне.
1: Что? Там сдулось собирается.
0: От этих пчел всего можно ждать.